0: за брезкърбно полетие. Обиши Baby Center, али babycenter.si.
1: Айде без облачка.
2: Предмет на возище увира промет на випавски хитри цести смер Италия, мед приключкома випава и найдущина превидно. Застой заради дел на приморски автоцести смер Любляна при Постойни, па на штайерски автоцести в смери Марибора, мед приключком Драмлия и предором Плетоварие. Некай класичних ютрених застоев ще устрая, им па позор, пополна запора заради подъртега древеса в Нове место на Раговски улици при крижищу с улицо Марияна Козине. Марияна Козине, пардон. In še Два радаря. Я лох би била Марияна женска, не, зато съм се змедил. Два радаря, първи у Велики Пирешици за Модра ограя, други у Любляни на Леталишки и смер Обвозница. Ке е трети, па повете ви на нич 80-22-25-50.
3: Сте же поискусили Туно Маруцела.
0: Само Туна, олчно олен сол, нич другега.
3: Туна Маруцела. Коморя найде по до твоега сърца. На воля у всъх более заложених търговинах. Туна Маруцела.
4: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: Glede na to, da je petek, upam, da res zvenimo tako, kot da je petek. Če pa ne zvenimo tako, kot da je petek, pa le nekaj narobe z nami. Ja. Ampak dežo zveni, kot da je petek.
2: Petek je.
1: A petek je.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Devet po pet, lep pozdrav, odživam. Jutri je v Ljubljani en dogodek, ki ga res ne smete zamuditi.
5: Tako je Joker Out karneval na Kardeljevi ploščadi.
1: Še mal večji, Lara, mal, ja. Predvsem pa starejši. Posavsko štehvanje.
5: Res, ja.
1: Nimajo 80-metrskega odra, tako kot Joker, imajo pa ne take posebne kije in konje in barigle in dečve in voditelja, ki je star skoraj toliko preditev sama. Ne?
2: Jehu, mene!
1: Tako. Predsednik in štehvoc boste z nami čez nekaj minut, Rok Čemažar in Martin Štebej boste povedala malo več o tem, kaj se nas čaka, tudi na Radio 1 TV. Nazaj smo čez 3 minute.
6: To je Denis Audi Show, Radio 1.
0: In še več dobre glasbe.

буги-буги-буги-буги, створи со мною. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи со мною. Я сам нор, я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила вам бо деструк.